Ишлек салас кеминдер каникуа ципи кингони кахуракут кикшинеян унис ханиша каяши чанани ханиша тия пинали шатия ханикуа ка мининде скамбекан чарани енусалмени чанинга ен ханинхала ка чаранхалани мини хандахкулишин палукони о атаниндени эрахкукуани ка хамбер палукуня компьютер аншаниш анжитакуан химбокшуни сеян унакай камбе исукулиска камин чач сантекачин дакия химбок ханишака ка ханишатика инде санмени чанчкисукулин халашинге эно керикшума вандах параташа антан хавакия пуришнани ингачин хамбер хандахкулик эрон тания яшин инде хулити химбо питала шатия сабаду мию шатия там кучу Julion, Shnita Matarashaka, Kawashulin, Yumire Pitka, Mai Kwatsi, Kakuim, Kayash, Imakshkunji Shatinga, Sisarikuli, Isabel, Herikshma, Wanda, Pratashanta, Hawakas, Kachka, Kanixes, Nitamakulin Haka, Imaching, Jas Quinjin Haka, Imaching, Yasan in the Andangutan Haka Matar Weshulin, Ka Imaching, Jas and Wentak, Kamalukaksh. Comanji Colin Paraquan, Yaminduchenes Kakshansan, Bambita Kulintan, Hapiring, Wandakwa, Etzakutarakwanka, Chunguta Mashakakshan Bam She Ashaminas Kaksharinma, Mainde Karakata Arisalishant, Simanata Kurita, Yasyash Kateminga, Tanimo Motsikwich and Hingoni. Ya son las 2:13, ya estamos de nueva cuenta por aquí, en la Gualecita, en la cabina de la Gualecita Radio desde Cherán, Michoacán, México, corazón de la meseta Purépecha.